Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+. We'll be right back.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире радио «Грозный». Новости к этому часу. Рамзан Кадыров вместе со своим советником Амрудеем Дильгириевым проверил ход строительства крупнейшего исламского центра имени пророка Мусы, мир ему, расположенного на проспекте имени Кунта Хаджи Кишиева. По словам главы республики, объект находится на завершающем этапе строительства. Специалисты благоустраивают территорию комплекса, а Институт исламских наук Даруль Хадис имени Мариам Ахильговой уже полностью готов к сдаче. Рамзан Кадыров отметил высокое качество выполненных работ и подчеркнул, что новый религиозный центр станет важным духовным и инфраструктурным объектом региона. Также он выразил благодарность всем, кто принимает участие в реализации проекта. В Минеральных Водах завершилась работа одной из ключевых площадок по развитию инвестиционного потенциала Северного Кавказа – Кавказского инвестиционного форума 2026. Форум прошел под темой «Расширяя горизонты возможностей» и собрал около 5000 участников из 30 разных стран. Центральным событием стало заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО с участием Михаила Мишустина. В регионах СКФО продолжается развитие промышленности, туризма, энергетики, транспортной и социальной инфраструктуры. По итогам форума было подписано более 60 соглашений на сумму около 400 миллиардов рублей, включая 4 международных соглашения. Об этом сообщил Александр Новак, подчеркнув рост интереса инвесторов к региону и расширение международного сотрудничества. На выставке форума были представлены инвестиционные проекты регионов Северного Кавказа, а также Республика Абхазия, Южная Осетия, Адыгея и Донецкой Народной Республики. Центральной площадкой экспозиции стал стенд Института развития Кавказ-РФ, где презентовали курорт Мамисон. В рамках форума также прошли Молодежный день предпринимателей, культурная программа, спортивные мероприятия и проект «Душа России. Юг», посвященный креативной экономике и культурному многообразию народов Кавказа. В День радио представители чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» посетили радиостанцию «Грозный», чтобы поздравить сотрудников с профессиональным праздником. Партийцы передали коллективу благодарность за плодотворное сотрудничество, а также угощение к праздничному столу. В ходе визита стороны обсудили дальнейшие планы совместной работы. Особое внимание уделили информированию жителей республики о реализации народной программы, в ходе предварительного голосования и федерального партийных проектах. Радио «Грозный» – наш надежный информационный партнер. Журналисты оперативно и качественно освещают важные направления работы партии, подчеркнул руководитель регионального исполкома, член партии Генерального совета «Единой России» Адлан Динаев. По его словам, сотрудничество партии и региональных СМИ остается важным инструментом обратной связи с жителями. Через эфиры, онлайн-трансляции и спецпроекты граждане получают актуальную информацию о возможностях участия в партийных проектах и могут задавать вопросы представителям власти. Также партийцы поздравили. В Чеченской Республике проходит акция «Георгиевская лента», организованная Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Сотрудники ГГНТУ имени академика Миллионщикова совместно с активистами Чеченского и Самарского региональных отделений вручили жителям георгиевские ленты и информационные памятки. В общении с людьми рассказали о происхождении символа, его значении и важности уважения отношения к нему. Акция призвана сохранить связь с историей через простые, но важные действия. Представители Самарского регионального отделения Безенчукского района передали звезду памяти активистам филиала «Волонтеры Победы» ГГНТУ. Этот жест стал выражением преемственности поколений и уважения к общей истории. На этом все. У микрофона была я, Селима Хасбулатова. Вы слушаете «Радио Грозный».

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.
7: 8:17 на часах. Эфир на радио Грозный продолжается. И всех вас, дорогие слушатели, я в этом часе приветствую. Меня зовут Милана Гиреева. Я сегодня пробуду в вашей компании до 12. Ну и хотелось бы открыть это утро с календаря событий и рассказать вам о праздниках. О праздниках как таковых не оказалось, как и знаменательных событий, но я знаю, что 8 мая очень много именинников отмечают свой день рождения, поэтому пользуюсь случаем от всего нашего коллектива всех именинников, которые сегодня отмечают свой день рождения, от души поздравляю, желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, и чтобы все ваши мечты сбывались. Ну и небольшой анонс. Напоминаю, что в Чеченской Республике и в Республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения, и поэтому, если вы в эту неделю планировали какие-то поездки в горы, просьба воздержаться от этих поездок, оставаться дома. Берегите себя, своих родных, близких и слушайте радио Грозное. Открывает мой сегодняшний утренний эфир Анжелина Дудаева с композицией «Онахэ».

0: партнер рубрики «База отдыха «Отчий край».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. В мире есть растения, у которых семена раскручиваются и скручиваются. Спутник Сатурна Тритон является единственным крупным спутником во всей Солнечной системе, который вращается в противоположную сторону относительно вращения своей планеты. Ползающим младенцам удается легче обучаться тем или иным вещам. Колибри чаще любой другой птицы машут крыльями. Земля, Марс, Меркурий и Венера также называются внутренними планетами, так как расположены ближе всего к Солнцу. По форме клюва можно определить, какой пищей питается та или иная птица. Тропические леса Амазонки производят половину мировых запасов кислорода. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «База отдыха «Отчий край». Домики, беседки, ресторан». 928-293-99-99.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
5: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем

0: полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
4: В магазине «Ваайф» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляю вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России появился еще один автомобильный бренд. Под маркой Esteo будут выпускать копии автомобилей Exit. Площадка для сборки – бывший завод Мерседеса в Московской области. Предварительно в линейке будет три кроссовера. На базе Exit – LX, TXL и RX. Будут версии с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. Новый рамный внедорожник JS9 поступит в продажу в этом году. Сроки пока размыты, в промежутке между маем и сентябрем. Джак JS9 построен на базе пикапа Т9. На люксовый статус машина не претендует и будет относительно доступной для своего класса. Вариант машины для тех, кто живет за городом. В России будут выпускать копии грузовиков Isuzu. Завершена сертификация линейки среднетоннажных машин. Их будут собирать в Калужской области и Санкт-Петербурге под маркой «Русия». Есть модификации с задним и полным приводом, грузоподъемностью на 8 и 12 тонн. Среди конкурентов «КамАЗ Компас» и «ГАЗ Валдай». Альфа-Ромео Джульетта 2014 года – это редкий в нашей стране представитель гольф-класса. Машину любят за удобство езды по городу и неординарную внешность. Она выделяется в потоке, отлично рулится и реагирует на газ. И, что немаловажно для редкой модели, не требует больших вложений в содержание. Подробнее об Альфа-Ромео Джульетта расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: всего прогноз погоды.
1: Ну что ж, 9:04 на часах, наш эфир продолжается, и самое время поговорить о погоде на сегодня. Напоминаю, на календаре у нас 8 мая, прямо сейчас за окном плюс 16 градусов, днем температура воздуха прогреется до плюс 22, будет пасмурно до вечера. К вечеру температура упадет до отметки плюс 18 градусов, и если верить прогнозу, то ночью местами по республике ожидается небольшой дождь при температуре плюс 14. Влажность воздуха прямо сейчас 61%, ветер западный, ощущается как плюс 14 градусов. И закат сегодня мы с вами ожидаем в 19 часов 5 минут ровно. Также небольшой анонс. Напоминаю жителям Чеченской Республики и Республики Дагестан, что продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения. И просьба пока воздержаться от поездок в горы. Оставайтесь в кругу своих родных и близких и проводите свои выходные дома. Всем вам хорошего дня, хорошего настроения и хорошей погоды.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспо Грозный.
4: Ниналя. 3020. 8-928-300-3020.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Ну что же, это были братья Чентиевы с композицией «Махазаю». На часах у нас 9:21, эфир на радио «Грозный» продолжается, и стартовала всеми любимая рубрика, в рамках которой я, как обычно, буду разыгрывать две очень вкусные пиццы от нашего неизменного партнера. Это, конечно же, пиццерия Рафаэлла Эспозито. Ну и для тех, кто не в курсе, а я уверена, что в курсе и весь город, и далеко за пределами, что пиццерия Рафаэлла Эспозито у нас находится по адресам проспект Путина, 10, и торговый центр «Грозный Мол» на первом этаже. Находится большой, уютный, светлый такой семейный ресторан. И напомню, телефон службы доставки 8-928-00-33-85. В случае, если вы работаете в офисе и вот не можете в обеденный перерыв выйти куда-нибудь покушать на обед, можете позвонить по номеру, который я ранее продиктовала, и заказать себе прямиком прямо до офиса. Ну а если вы не хотите никуда отправляться, не хотите никаких доставок, а просто хотите выиграть пиццу от радио «Грозный», тогда нужно внимательно слушать мой вопрос и правильный вариант ответа отправить на сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет». А вопрос у нас звучит так. Эта фигура наша

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также
2: клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом заявили в Минпромторге. В ведомстве утверждают, что на рынке достаточно отечественных аналогов. Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной промышленности, сообщили в Минпромторге. По словам чиновников, товары российских производителей представлены в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Поэтому мера не повлияет на ассортимент на российском рынке техники, утверждают в ведомстве. Птицеводы предложили установить в России ценовую вилку на яйца категории S1. Ее планируется применять как для закупки, так и для реализации продукции по аналогии с алкогольным рынком. Летом противостояние птицеводов и ритейлеров усиливается из-за двукратного снижения цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрики из-за растущего производства. Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории S1. И в завершении выпуска: выгулить собаку, отремонтировать кран, помочь с учебой, доставить посылку. Все эти поручения уже стали привычными для россиян, и в целом они готовы привлекать помощников. По результатам опроса сервиса «Анкетолог», 63% россиян готовы брать задания для подработки. Еще 7% рассматривают такой формат как основной источник дохода. Прежде всего, речь о простых поручениях. 50% респондентов готовы попросить кого-то постоять в очереди или забрать заказ. Востребованы текстовые задания, переводы и репетиторство, таких 34%. На курьерские услуги приходится треть того, что россияне доверяют другим, 33%. Чуть реже посторонних привлекают для ухода за животными и растениями или для помощи в быту, уборки или ремонта, таких 28-29%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это была Мариам Ташаева с композицией «Доброе сердце». На часах у нас 9:52, эфир на радио «Грозный» продолжается, и пора подводить итоги нашей рубрики, в рамках которой я сегодня разыграла две очень вкусные пиццы от нашего партнера. Напоминаю, это пиццерия «Рафаэл Экспозита», и находится она по адресам проспект Путина, 10, также в торговом центре «Грозный молл» на первом этаже. Ну и напомню, телефон службы доставки 8-928-300-33-85. А для того, чтобы стать счастливым обладателем пиццы, нужно было просто правильно ответить на вопрос, который звучал у нас следующим образом. Эта фигура на шахматной доске делает только диагональный ход. Какая это фигура? И на сервисный номер у нас поступило очень много вариантов ответов. Кто-то подумал, что это пешка, кто-то написал ладья. Есть, конечно же, и верные варианты, но самым шустрым среди правильных вариантов у нас оказался абонент, чей номер оканчивается на 1943. Правильный вариант ответа — это, конечно же, слон. Абонента 1943 мы поздравляем. Пиццы ваши, но вы сегодня забираете не только вкусные пиццы, также следующую композицию в качестве музыкального подарка. Ну и напоминаем вам о правилах. Нужно будет позвонить по номеру 8-928-300-33-85 и заказать любую пиццу, которую вы сегодня хотите покушать. И забирайте в любое удобное для вас время. Ну что ж, еще раз поздравляю и нашего победителя, и всех тех, кто принимал участие в нашей рубрике. Совсем скоро я к вам вернусь, но уже с интересной гостьей, поэтому ждите.

0: Это была Мака Межиева с композицией... Так, это была Мака Межиева у нас с композицией «Щема Тулк» на часах 10.09. Эфир на радио «Грозный» продолжается. И как я анонсировала ранее, у нас в студии появилась очень красивая девочка, очень интересный гость. И сейчас расскажу более подробно. В конце апреля этого года в «Грозном» стартовал фестиваль молодежного творчества «Республиканская студенческая весна 2026». В мероприятии приняли участие студенты ведущих вузов Чеченской Республики, включая ЧГПУ, ГКНТУ и ЧГУ. И сегодня у нас в гостях участница команды из Чеченского государственного педагогического университета Тачаева Максилима. Максилим, перед тем, как задать тебе вопросы, хочется, конечно же, поздравить и тебя, и вашу команду с победой. И у меня еще такой вопрос. Вот если вы принимали участие в этом году, вот в этом фестивале «Студвесна», можно ли вам будет участвовать в следующем?
1: Да, конечно, мы принимали участие и обязательно примем его в следующем году.
0: Ага, ну тогда я желаю вам победы еще и в следующем году заранее.
1: Спасибо большое.
0: И вот первый у нас такой, сколько вообще всего было в целом участников студенческой весне, и сколько всего было номинаций, и в каких направлениях вы выиграли?
1: Всего, если считать вузов, то было 3 вуза, это ЧГУ, ГГНТУ, ЧГПУ, а у нас лично в ЧГПУ участвовало 281 участников, было всего 15 номинаций. Мы забрали из них по направлениям 3. Это театр, это оригинальный жанр и иллюзию.
0: Угу. А вот что конкретно делали вы? Вот до выхода в эфир вы мне рассказывали, что вы вышивали, и пели, и танцевали. Мне кажется, можно даже команду не собирать, можно было просто вот самой отправиться и за всю команду выступить.
1: Вот. У нас были подготовки, очень бурные подготовки. 2 месяца мы готовились к этому. У нас был театр моды, где нужно было представить свои костюмы, где каждая деталь была сшита, собственно, ручно нашими студентами. Бывали такие времена, когда вот сроки поджимали, и нам приходилось оставаться допоздна. Естественно, родители тоже переживали, приходили, сидели с нами. Вот. И так очень круто провели время подготовки, репетиции. Многое другое.
0: А да. Вот мне теперь интересно, вы говорите, что студенты сидели, вышивали, да, такая кропотливая работа. Вопрос, что случается уже вот после студвесны с этими костюмами? Куда они отправляются? Их продают, может, кому-то дарят.
1: Мы как раз-таки думали над этим, думали сдавать их в аренду, но этот труд, смотреть на него, это даже приятнее, чем отдавать. Вот не хочется отдавать... смотря на наш труд, который мы сделали, вот, и они стоят у нас в гримерной.
0: А вот что конкретно ваша команда вышивала? Это какие-то национальные?
1: Да, это были как раз-таки национальные костюмы. Это калмыцкий, чеченский костюм, цыганский костюм, якутский костюм. Вот, по-моему, все.
0: А сколько по времени вот ваша работа занимала?
1: Ой, это я не смогу сказать прям... по времени, потому что это было очень много. 2 месяца и днем, и ночью, и шить, и домой уносить, чтобы дома доканчивать. Это было очень много времени.
0: А вот теперь, мне кажется, вопрос, который будет волновать многих студентов, которые в этом году не приняли участие. Сейчас вы пожалеете, дорогие студенты, знаете почему? Потому что вопрос в следующем. Что вы получили в качестве приза? Расскажите, пожалуйста.
1: В качестве приза мы получили 1 миллион рублей. И, конечно же, главный кубок имени Ахмата Хаджи Кадырова.
0: Все-таки надо было поступать мне и в этом году тоже. Не помешало бы 3-е высшее. А вот вопрос, наверное, который волнует всех тех, кто сейчас слушает радио «Грозный», и тех, кто не принимал участие среди студентов. Что вы сделали с вашим призом?
1: Мы решили пригласить 2 оставшихся вуза, поехать в казино, накрыть стол и отпраздновать все вместе.
0: Вот смотрите, Максилим, вы, получается, выступали, принимали участие, но также параллельно наблюдали за другими, да, участниками,
1: да,
0: разных вузов. Вот какие номера вам лично понравились? Вот запомнили кого-нибудь?
1: Конечно. Мне очень понравились, в первую очередь, наши номера, конечно же, и очень понравился вокал Чеченского государственного университета, танец Грозненского государственного университета. Они были тоже очень красивыми. Ну и, конечно же, наш хор. У нас был хор. Тоже очень прекрасный хор и танец наш, шикарный танец. Не могу не упомянуть иллюзию, где мы пылали огнем, Вот, это было очень круто.
0: Так, вы сказали, что, получается, вы выступали с хором. А какую композицию вы исполнили на «Студ весне»?
1: Это была как раз-таки наша чеченская песня «Нох Чече».
0: Так, не Али Димаева?
1: Что?
0: Не Али Димаева композиция, случайно?
1: Нет.
0: Эх, было бы хорошо, если бы вы пришли вместе с хором, можно было бы кусочек исполнить в прямом эфире, но, к сожалению, времени у нас как такового нет. А, Максалим, что было для вас самым сложным вот в самой студенческой весне? Как мы знаем, вы у нас первокурсница,
1: да,
0: впервые принимаете участие.
1: Я впервые принимала участие, и для меня выйти на сцену как раз-таки было самым сложным. Все это, все

0: эти репетиции, подготовки, для меня это было нормальным, и вот выходить на сцену среди вот тысячных людей, это было как раз-таки волнительно и очень сложно.
1: Угу. А у вас есть страх сцены?
0: Страх сцены? Ну, я не знаю, не могу сказать. Вроде бы я выступаю часто, но все равно где-то глубоко внутри есть волнение.
1: Угу. Но страха нет, это главное. Ну, волнение, нет. Оно улетучивается с момента, как начинаете выступать. А что, на ваш взгляд, стало решающим фактором вашей победы?
0: Решающим фактором для нас стало медиа-направление. Угу. Вот. И в этом медиа-направлении у нас как раз-таки мы лидировали ровно одним баллом. И если бы не этот один балл, возможно, не знаю, что произошло, но, к счастью, у нас настолько крутые видео получились, что именно этот один балл решил нашу судьбу.
1: Ну, тогда, пользуясь случаем, тому, кто дал этот балл, да, всем тем, кто сидел в жюри, мы передаем огромный саламаш, и спасибо вам, дорогие наши, за балл. Максалим, у нас впереди ожидается небольшой рекламный блок, я предлагаю прерваться, и далее мы с тобой вернемся в эфир. И продолжим.

0: Реклама.
1: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.
6: Ну что ж, 10:20 на часах. Это был очередной рекламный блок на радио «Грозный». Наш эфир продолжается. Для тех, кто только что подключился к нашей волне, я напоминаю, что у нас сегодня в студии очень интересные гости. В конце апреля этого года в Грозном стартовал фестиваль молодежного творчества «Республиканская студенческая весна-2026», и в мероприятии приняли участие студенты ведущих вузов Чеченской Республики, включая ЧГПУ, ГКНТУ и ЧГУ. Сегодня у нас в гостях участница команды из Чеченского государственного педагогического университета Тачаева Максилима, кстати, одна из обладательниц гран-при целого миллиона рублей. А, Максилим, так как у нас с тобой ранее был рекламный блок, и мы прервались, вот следующий вопрос у меня был такой. Вот все привыкли видеть яркую картинку на сцене, но то, что происходит за кулисами, остается за кулисами. Вот были ли какие-то курьезные или трогательные моменты, которые не попали в объектив камер? Вот об этом расскажите.
7: Как раз-таки такие моменты были. кто-то пел, кто-то готовился к выступлению, и была одна девочка, которая настолько сильно распереживалась, что упала в обморок, мы бегали туда-сюда, не могли понять, что нужно сделать, чтобы оказать первую помощь, мы даже до этого не додумались, просто настолько... Вот-вот нужно выступать, и такие эмоции у нас. И вот мы ищем, кого же можно позвать. Вызвали скорую, там разобрались, девочка пришла в себя, все было хорошо, но вот то, что мы там получили, вот этот экстрим, где мы бегали, пытались что-то сделать, это было незабываемо.
6: Ой, мне кажется, после таких эмоций обычно люди тоже впадают в панику, и вот что-то повторное могло случиться. Но знаете, если бы я выступала в вашей команде, этой девочкой была бы я. Это на 1000%. Вот, надеюсь, что все обошлось. А были ли еще какие-нибудь смешные моменты, там, не знаю, что вам запомнилось?
7: У нас была такая сценка, где нужно было держать в руках ребенка. Ну, естественно, игрушечный ребенок. И вот девочка ищет своего ребенка. Женщина ищет своего ребенка, она не может его найти. Вот мы смотрим, где-то вот наверху лежал зонтик. И вот на этом зонтике висит этот ребенок. Я не знаю, кто решил так сильно подшутить. Но мы так долго угорали над этим, что было невозможно успокоиться.
6: А, то есть, получается, у вас для всех команд было вот один ребенок, да?
7: Да, у нас один ребенок был.
6: Как-то вы не уследили, Максим. Плохо следили. А вот теперь, получается, у вас впереди всероссийский этап, да, насколько мы понимаем. А чем вы планируете удивлять федеральное жюри? Планируете ли вы как-то дорабатывать свои номера вот после республиканского финала?
7: Вот вы знаете, у нас настолько шикарные номера, что я не думаю, что их нужно дорабатывать. Мы и так сумеем их удивить. Это будет прям шикарно. Но если на то будет смотрение нашего руководства, то мы, конечно, доработаем до сверхидеала.
6: Вы знаете, у меня такая вот идея родилась в моей голове для вашего руководства в случае, если они это слушают.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар.

Абольче руль зудри карахул, ака зудри войнануай, воиджри, ака хусумнануай, иша зудри бу, амма дал куран чабо, бисмилла рахман рахим, ар-риджалу кавамуна аля ниса, боршнах, зудаш техиттин бу, хозяева, мужчины хозяева над женщинами, бима фаддал Аллаху ба'дахум аля ба'д, ва бима анфаку мин амвалихим, хунд буш, Цабеш у карел дал без барбахандолш. Боршнах без бузудрял. Ах, боршнах зудрашна напоглато. Шарицкана я малалатьо, куаги вот айугалатьо, чо ахусумлатьо. Дал боршнах эхитин бубог. Зудраш дамалу руль. Хай паспорт, хай сейф догу, хай аланексен. Зудраш дамалу. Ах, зудри. Ишвайн, вайн духбиеш бала, дала хау дал эхуатин. Сундел, вы хотур маду цара, канда одолж, кематина. Ханена хотур датсуя, вуха биствол, стага, шинанна замечаниш яш, шинанна чугер шхул, так хагусум нена, хадюзула хотур духуег, ижра хотур духуег, куллукум раин, ва куллукум масулун ан раиети. Пайомар Бог, алейсалату вассалам, шухору овушун. Шухора не шеше уналли, дал хотур долж душуна. Ах, унах, ше хусмях, ше дюзултях, увушун, зуда, ше чухадолждол хуман, гуммах тассия, ах, ну и горгумма, и твоя, кихуюцер, стиральная, кухни чуаю, и у. Хакидол хуман, ти хакиарта, хок квардак дези, хок няюо ези, хок там, ах, додил дези, и остя уяцис, ше дюхуман, ти ха, ше ответственность, хуман, ти хую, Сундел, вы канда одолж, эмотина, вы гдал хатурду, хаурин халагатин, хайхен хен алама зарх чодикду, мал хакиет лама зарх чодикду, амма ишт гатту биеш буах, хай дюзул, ака ишхуг хатур бош бу канда одолж, эмотина. Веджри, уггар кюарт нига, адман халглер замни, хайши, вайн тиат я гэллушдал, вайн уггар дадал гьярг дэг гиллак, гиллак, паймар алейсалату вассалам, иннама буисту ли утаммима макарима л-ахлак, Аллах вайк, ша дал вайтина сила долу, дез долу гиллакаш амуа, вайна. Хинца кескес вай хага дои рузбан деду таган. Хачу уяхш нахбу со учу ош. Мэжги хачу уяхш нахбу пятница рузбан ден дел кламазе, дешту вай рузб дел кламаз хайнах. Машинш кескес хагдо, аз пхюр ламазе хагдо, иши гор мадду машинш тэлой, ах, эшт эхбуш, кеги нахулх, музик тэлой. Этсой чуошена, эт ниснах чубеош кемек фантам халха, санкс кемек и тавахин, антиуадуин чуч дедин дела дуэльш. Иши ваши доти, яши чуоти гушнуайни за парочка, юг парочка. Рузни чуеш на бужарна. Шек да бас, шнох тэхаджи, нюхдуэль хаджи судела турист чбуйтиорш. Бац, чичен, шмух бючбек, нох чиматбу, нага гаске дуас. Дела инца коча уант ака, рузбанди нада сатур дуэль, со ата имасала, Кочебан, хоккер, дадол, хоккер, али, аз хатябу, хок, рузбан, хена, муне, дадол, и шоккер, ал, дагадиан, ах, ах, там, ах, изр мнени, хириона, изр кипар, вай, адман, юг, ах, ах, ишт маала, ишт ала, хармаду, вожду, ах, богуш, нахун, замечаниш, дух, йог, суна, любой чуна, ах, хаз дацки, згиллак дацки, ал, гьяртвай, гиллак дац, вок тагу, иши, дага, зуди, ало, дага, тхашо, хир, дуцин, дела, рузбан, нахбу, чуяхш, рузбан, деду, и паняти, мич, хундиацин, Хундиаци, чуах уйхш до цундери ацк, чуах цабах цинг, варилах, варилах, лэгдош, мэхи дац, ах, чуах хада, масала, кэрг молш, далилш хилш, ах, хуяги олш, тахум, тагцагилш, иш дабиолхш, шэн лу углилош, ах, вай кэрг молшу цабох, ах, масала, лама ца, марги ца, гилг ца, ши дюзул цу амош ца гули, ит ах, телефону аму, и гуач кампанину аму, гуач наквасча аму, иза, Ах, стах из головол даллар дойлвой. Гилла хуливайга. Бисмилла рахман рахим. Инна Аллаха ла югайру ма би каумин, хатта югайру ма би анфусим. Дал Куран чабо. Аллах дейла. Халк югар хал хуйцур долшуац из. Царше догмишка долшул хал хитцалц. Нагсан вай иман чуа долш. Вай дики долш. Вай дал мюта долш. Гиллак долш хули. Вай ламазлар дяш мяжгях. Жамаатлар дяш хули дал ши кихетам лахтвар бубо ва интях. Ши коммерчу сау яхкур юбо дал. Ва айс дауле
ak shi ugozot ay wasar yusha bo da

0: Анонс.
1: Камера.
2: 5-1-1-1.
3: Вниманию любителей киноискусства. Киноклуб «Другой ракурс» и Союз кинематографистов Чеченской Республики объявляет о старте первого регионального кинофестиваля «Бард». Приуроченный к 75-летней годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль традиционного кино проводится при поддержке Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Министерства культуры Чеченской Республики.
4: В рамках кинофестиваля принимаются работы по следующим номинациям. Полнометражный художественный фильм, короткометражный художественный фильм, полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, художественный фильм, созданный при помощи искусственного интеллекта, анимационное кино.
3: Заявки принимаются с 10 марта по 10 мая 2026 года.
4: Если вы хотите принять участие, отправьте слово «Участвую» на номер 8 965 957 41 19 и

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-021-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
9: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «База отдыха «Отчий край».
2: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. В мире есть растения, у которых семена раскручиваются и скручиваются. Спутник Сатурна Тритон является единственным крупным спутником во всей Солнечной системе, который вращается в противоположную сторону относительно вращения своей планеты. Ползающим младенцам удается легче обучаться тем или иным вещам. Колибри чаще любой другой птицы машет крыльями. Земля, Марс, Меркурий и Венера также называются внутренними планетами, так как расположены ближе всего к Солнцу. По форме клюва можно определить, какой пищей питается та или иная птица. Тропические леса Амазонки производят половину мировых запасов кислорода. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики «База отдыха «Отчий край». Домики, беседки, ресторан». 928-293-99-99.
0: 105,4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Прямо сейчас главное к этому часу. Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 26-летием со дня вступления в должность президента Российской Федерации. В своем телеграм-канале глава Чеченской Республики отметил, что за годы руководства страной удалось укрепить государственность, сохранить территориальную целостность, развить экономику и повысить благосостояние граждан. По словам Рамзана Кадырова, Россия сегодня – это сильное государство. Церемония открытия Рамзан Кадыров вместе с внучкой Ахмата Хаджи Кадырова Айшат Кадыровой осмотрел производственные цеха. Глава республики выразил уверенность, что продукция ВАСТ будет востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами. В Гудермесском районе состоялось торжественное новоселье для семей пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. В кратчайшие сроки было возведено 143 жилых здания, 100 из них в селе Новый Биной, а еще 43 в самом Гудермесе. Масштабный проект реализован при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В церемонии принял участие глава Чеченской Республики. Общая площадь жилого фонда превысила 18 тысяч квадратных метров. Помимо самих строений, на участках проложили более 20 километров инженерных сетей и свыше 30 километров дорожного полотна. Рамзан Кадыров подчеркнул, что весь объем работ выполнен всего за 1 месяц и 9 ночей, и поблагодарил строителей за исключительную оперативность и качество. В ходе мероприятия отличившиеся специалисты удостоились государственных наград и почетных званий. После официальной части руководитель региона осмотрел помещение, дав высокую оценку мастерству подрядных организаций. На этом все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Управления.
1: В глазной клинике Центр технологий Молдашева в городе Хасавюрт открыта запись на проведение лечебного ретросклеропломбирования глаз аллоплантом опытными уфинскими офтальмохирургами. Справки по телефону 8-928-152-00-03. 8-928-152-00-03.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч

0: наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: Татаев всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Бәпі де тулғене. Карбобизм ларым самуға.
1: Дедикал шухоме радио ладу хархой маршал дешиг мессерга дахо шефир радио грозный тя ши цю садаева фариза гутту сорок бет бархол деду таган иштек иранюк ахп эрск деду вай эфир пхи далалз дахо урил шу цюндел грозный радио тя сацам вай ладу шай хархаз де малхвайц хан дахо урду

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом заявили в Минпромторге. В ведомстве утверждают, что на рынке достаточно отечественных аналогов. Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь

0: очередь будет способствовать развитию отечественной промышленности, сообщили в Минпромторге. По словам чиновников, товары российских производителей представлены в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Поэтому мера не повлияет на ассортимент на российском рынке техники, утверждают в ведомстве. Птицеводы предложили установить в России ценовую вилку на яйца категории S1. Ее планируется применять как для закупки, так и для реализации продукции по аналогии с алкогольным рынком. Летом противостояние птицеводов и ритейлеров усиливается из-за двукратного снижения цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрики из-за растущего производства. Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории S1. И в завершении выпуска: выгулять собаку, отремонтировать кран, помочь с учебой, доставить посылку. Все эти поручения уже стали привычными для россиян, и в целом они готовы привлекать помощников. По результатам опроса сервиса «Анкетолог», 63% россиян готовы брать задания для подработки. Еще 7% рассматривают такой формат как основной источник дохода. Прежде всего, речь о простых поручениях. 50% респондентов готовы попросить кого-то постоять в очереди или забрать заказ. Востребованы текстовые задания, переводы и репетиторство, таких 34%. На курьерские услуги приходится треть того, что россияне доверяют другим, 33%. Чуть реже посторонних привлекают для ухода за животными и растениями или для помощи в быту, уборки или ремонта, таких 28-29%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 108.
3: 105,4 FM.

0: Радио Грозный.
1: Ларами бахар хой хайши, адахка догнаш дехкин, дахка зена шхилар цуцхайл чу кошташ карчу бахар хошна, республики амех дас кадыров рамзан стака и кэнду чул хихал, хинца ала махуатам цадалу халкирами хиларна, дехар душик лырлуш хилхар эл.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июля в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
4: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам.
5: Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили сертифицировала новый CoolRay для российского рынка. Если у родственного BLG X50 Plus только один мотор, у CoolRay будет выбор из двух. Машина мощностью 174 лошадиные силы обещает быть одной из самых динамичных в классе. Продавать у нас будут машины китайской сборки, но дешевыми они вряд ли будут. АвтоВАЗ впервые публично показал автомобили новой марки SKM. На выставке в Минеральных Водах можно было вживую посмотреть фургоны и минивены М7. Напомним, недавно АвтоВАЗ наладил выпуск легких коммерческих машин на базе китайских аналогов. Они крупнее Ларгуса, но меньше Газели. Грузоподъемность до 700 килограмм. Концерн АГР может возобновить производство кроссоверов Solaris HC. Оригинальное название модели – Hyundai Creta. Накануне концерн продлил сертификацию еще на 2 года. По другим моделям новостей пока нет. Фактически, Solaris и сейчас не собирают. Поставок машинокомплектов нет. Хотя спрос на эти машины имеется. Недавно в России стартовало производство нового поколения Voya Passion. Несколько лет назад эффектный люксовый седан дебютировал в формате электромобиля. А теперь у него появилась гибридная версия. Она динамичнее электрички и практичнее в дальних поездках. При этом до 200 километров может проехать чисто на батарейке. Подробнее в тест-драйве нового Voya Passion на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
0: Радио «Грозный».

0: Новости.
1: Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Прямо сейчас главное к этому часу. Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 26-летием со дня вступления в должность президента Российской Федерации. В своем телеграм-канале глава Чеченской Республики отметил, что за годы руководства страной удалось укрепить государственность, сохранить территориальную целостность, развить экономику и повысить благосостояние граждан. По словам Рамзана Кадырова, Россия сегодня – это сильное государство с независимой политикой и четкой стратегией развития. Глава региона также подчеркнул положительные изменения в Чеченской Республике. Благодаря тесному взаимодействию с федеральным центром реализованы масштабные инфраструктурные проекты, созданы условия для социальной сферы и самореализации молодежи. В Грозном состоялось открытие швейной фабрики «ВАСТ», одного из крупнейших объектов легкой промышленности в Чеченской Республике и СКФО. Старт работе предприятия дал Рамзан Кадыров. Проект реализован при поддержке фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Строительство фабрики началось в октябре 2024 года. Запуск производства обеспечит регион 200 рабочими местами с перспективой расширения штата до 250 человек. В ассортимент продукции войдет школьная форма, а также мужская и женская одежда. После торжественной церемонии открытия Рамзан Кадыров вместе с внучкой Ахмата Хаджи Кадырова Айшат Кадыровой осмотрел производственные цеха. Глава республики выразил уверенность, что продукция ВАСТ будет востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами. В Гудермесском районе состоялось торжественное новоселье для семей пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. В кратчайшие сроки было возведено 143 жилых здания, 100 из них в селе Новый Биной, а еще 43 в самом Гудермесе. Масштабный проект реализован при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В церемонии принял участие глава Чеченской Республики. Общая площадь жилого фонда превысила 18 тысяч квадратных метров. Помимо самих строений, на участках проложили более 20 километров инженерных сетей и свыше 30 километров дорожного полотна. Рамзан Кадыров подчеркнул, что весь объем работ выполнен всего за 1 месяц и 9 ночей и поблагодарил строителей за исключительную оперативность и качество. В ходе мероприятия отличившиеся специалисты удостоились государственных наград и почетных званий. После официальной части руководитель региона осмотрел помещение, дав высокую оценку мастерству подрядных организаций. В Идом-Калинском районе прошло памятное мероприятие, посвященное героям Великой Отечественной войны. Акция состоялась в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. В мероприятии приняли участие военнослужащие Объединенной группировки войск сил на Северном Кавказе, представители местной власти, правоохранительных органов, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Горец». Участники почтили память павших героев. Кроме того, они посетили памятник воинам 141-го горно-стрелкового полка внутренних войск, погибших в битве за Кавказ. На этом все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Ходил ялх минуты сёжга лашюг мастерг маршал до кирл сате эфиряю садай в фризе в Грозный радио ты адул дали маршалин сате чё кэнге дали аша садай чё маршал в эти грам канал ты радио Грозный с хазахич радио шурдуш ди идалт кишу са шкишт кэдашу са мукдак шла духар дувай кэдал эшерик

0: Радио Грозный.
1: Ларам не бахар хуя хейши, дах ке догнаш дях кен дах ке зиена шхилар цу цайл чу кошташ карчу бахар хошна. Республика мех дас кадыров Рамзан с дах ке кенду чул хихал. Хинца алма хуатам цу далу хал кирам ехиларна дихар дышу глэрлу шхилхар эл.

что это 4 радио, да, или ультра, но вот чуть-чуть. Парада радио латин, да, вот чан, айн, полезная рюка, айхан, рюка, рисковать, да, айо, ищегмельчу, осилвачи, вот, бар, итнатюк.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера». Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? Чайна Шоп – это прямой доступ к китайским фабрикам.

0: Рекам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Машлин сато дадич Грозный радио. Я хинца шо маршал с дадио шерду. Дохсала маршал дель арсун хейдек. Дохсала маршал. Дахай твой цинг дебер кате дохал. Када, добрый день. Хотелось бы поздравить с днем рождения свою сестру Седу. Далдейк алёл хоседа. Чтоб все у тебя было хорошо. Амин. Ах, далдейк алёл далдуку яхил дал ир седу эль цунчереш. Кы сообщение щат стундер ладу хордовой байгирей баширик.

0: Радио Грозный.
1: Ларами бахар хуя хайши, а дах кедов наш дах кена дах кезина шхилар сус хайл чукош ташкар чу бахар хуашна. Республика мех дас кадыр франзам стаки кенду чулхи хал. Из гинца алам хуатам цедалу хал кирами хилар на дихар душу глар душ хилар эл.

халахда има, шут эраш хирю, кулнахи бюйту чулек харчу мгря, шусидя шхуттурю даймах кабайна.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Коделат Эйлгит Минути Сюашгала Маршалин Сат до Дадьюч Грозный Радио Тахинса Шумашил Дадью Шарду. Дедикхал Массири передайте большой салам Маршал Элизе. Док салам Маршал, давайте в этом Деберка Тедо Хелкеда. Здравствуйте, Радио Грозный. Хотелось бы поздравить с днем рождения маму, пожелать ей здоровья. Амин. Аллах дал дейк, алюдл дал дуку, яхил дал ирсе дойл сун шараш. Кеда дедикхал Массири сунда гардейк, алюлордар сахоми иш юнчу дянца. Дал дейк, алюл хоседа. Амин. Аллах дал дейк, алюдл дал дуку, яхил дал ирсе дойл сун шараш. Сообщение шкаят, стундер, вы эфир, да, хош, ладу, хордовый, муртазовый, элиник.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев».

0: успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: час приветов
1: на радио Грозный.
2: Сел жгала ходил шест гайцайт минуты у маршалин сад лейра нёл хан чекел гергех. Нахин создаешь решут я хар сообщениш. Дэд кыл шумай сэри доксала маршал дувай махкуашк. Доксала маршал, давай твой массери массери дэ берка ты дохал. Когда дэд кыл массери, здравствуйте, радио Грозный, передайте, пожалуйста, большой салам маршал Аслану и пожелайте ему хорошего дня. Доксала маршал, давай твой цинга, когда, здравствуйте, радио Грозный, хочу поздравить с днём рождения свою любимую тетю и пожелать ей долгих лет счастья и здоровья. Амин. Дал Ирсия Дольцун Шираш. Сообщение, что я отскуда маршалин, сах чекинги, дедушу куда Грозный радио, я сацамбэй ладухшая.

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: В суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать.

0: работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
0: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио Грозный.
1: Ларами бахархой хайши, адахка дохнаш дехки, надахка зина, шхалар цацайлчик, ошташкарчу бахархошна, республике мех даска дыра фрамзан стакайкен до чолхихал, хинца ала мохотам цедолу халкирами хиларна, дихар душу глорлу шхалхар эл.

0: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».
1: Здравствуйте, студия Лариса Джабраилова. В 2001 году в Грозном произошло событие, которое потрясло многих. 15-летний подросток, сын сотрудника милиции, вступил в неравный бой с вооруженными террористами, напавшими на его дом. Защищая свою семью, он совершил беспримерный подвиг. Его звали Магомед Ташухаджиев. И за свой поступок он был удостоен высшего звания Герой Российской Федерации посмертно. Память о Магомеде жива, ее бережно хранят и передают новым поколениям. И сегодня у нас в гостях человек, который делает это каждый день. Лектор-экскурсовод мемориального комплекса «Славы» имени Ахмата Хаджи Кадырова Селихат Несеркоева. Селихат Маусаровна Маршиогл. Сегодня наша программа посвящена Магомеду Ташухаджиеву. Расскажите, пожалуйста, о нем немного, о его биографии.
2: Магомед Ташухаджиев родился 30 сентября 1985 году в столице Чеченской Республики в городе Грозном. Мальчик рос в большой и дружной семье. Отец служил в милиции в заводском районе участковым инспектором. Мама занималась домом, воспитывала детей, сыновей, двух дочек. Магомед был вторым ребенком в семье и старшим сыном. Он учился в Грозном в школе номер 41. Сейчас она названа гимназия номер 1 имени Ахмата Кадырова. В июне 2001 года он окончил 9 класс этой школы.
1: Расскажите, пожалуйста, о подвиге Магомеда Ташухаджиева.
2: Дело в том, что отец Магомеда, Сайди Ташухаджиев, служил участковым инспектором в заводском РОВД города Грозного. И в ночь с 22 на 23 июля 2001 года банда Магомеда Цагараева совершила нападение на Сайди Ташухаджиева и начальника криминальной милиции заводского района Расула Хабусиева в доме Ташухаджиевых. Бандиты ворвались во двор и расстреляли хозяина дома и его гостя. После этого бандиты направились к дому, где оставалась семья Сайди, жена и его дети. Сыновья Сайди, Магомед и Ислам, услышав выстрелы во дворе, молниеносно среагировали и успели схватить оружие отца. В завязавшейся перестрелке Магомеду удалось уничтожить главаря нападавших, подчинявшегося лично Хатабу, полевого командира Магомеда Цагараева, а также он серьезно ранил еще одного бандита. Двое других боевиков продолжали обстрел дома, где находилась семья милиционера. Магомед попытался выключить свет в комнате.

0: остальных героев именно у этого стенда?
1: Его фотография как героя России находится на общем стенде, посвященном нашим землякам, героям России. Ну и я начинаю, вернее, продолжаю экскурсию с этого стенда, когда подхожу к этому стенду и объявляю о том, что вот из 24 представленных героев, наших земляков, естественно, которые получили звание героя, 15 были награждены посмертно, и только 9 при жизни. И это не только военные, люди совершенно мирных специальностей среди них тоже, а также подчеркиваю, что это самый юный герой России, это наш земляк, 15-летний Магомед Ташухаджиев. Ну и рассказываю о подвиге Магомеда, поскольку это вызывает интерес слушателей.
0: А как вы описываете посетителям, особенно молодым посетителям, да, тяжелую оперативную обстановку в Грозном и в целом в Чеченской Республике в 90-е, начале 2000-х годов? Потому что история Магомеда, она неразрывно связана с этим периодом.
1: Конечно, интересуется тоже, как получилось так, что ему пришлось вот взять в руки оружие. Ну, мы-то все знаем, что в декабре 94-го года российские войска вошли на территорию республики, что начались военные действия, и что было отчаянное сопротивление со стороны чеченского народа, который воспринял вторжение войск на территорию как попытку порабощения и посягательства на природные богатства, в том числе республики. Еще ситуация осложнялась тем, что после развала Союза и вывода частей советской армии на территории республики оставалось большое количество брошенного оружия. Его и использовали дудаевские боевики против федеральных войск. Законность и порядок на территории Чеченской Республики так и не были установлены, и федеральные власти возобновили даже после Хасавюртовских соглашений и окончания военных действий в Чечне, пришлось возобновить силовую операцию. Как мы знаем, в сентябре 1999 года в Чечню вновь были введены российские войска. Началась вторая чеченская кампания, которая на официальном языке получила название «Контртеррористическая операция». Продолжалась она почти 10 лет. Ну и вот об этом, конечно же, коротко я нашим посетителям и рассказываю.
0: Ну, отец Магомеда Ташухаджиева, он был милиционером, как мы знаем. Как вы объясняете экскурсантам ответственность, постоянный риск, с которыми была связана работа сотрудника милиции в те годы?
1: Подчеркиваю, что работа в чеченской милиции в начале 2000-х годов была сопряжена с экстремальной опасностью. Сотрудники правоохранительных органов стали одной из главных целей для боевиков, так как они олицетворяли восстановление конституционного порядка и переход Чечни под контроль федерального центра. Естественно, боевики вели охоту на сотрудников милиции, их родственников, членов администрации, созданных Ахматом Хаджи Кадыровым. Ежедневно поступали сводки о нападениях, перестрелках, подрывах. Грозный и другие районы оставались заминированными. На фугасах подрывали служебные автомобили. Служба требовала огромного мужества. Многие сотрудники погибли, защищая мир и порядок. Милиция формировалась в сложнейших условиях разрушенной инфраструктуры, начиная с 2000 года. Работа в МВД Республики в тот период требовала полной самоотдачи, и сотрудники смело смотрели в лицо опасности, выполняя задачи по борьбе с терроризмом.
0: Селихат Мусаровна, а как люди реагируют, когда впервые слышат историю Магомеда Ташухаджиева? Может быть, какие-то дополнительные вопросы задают? Если да, то что их больше всего интересует?
1: Да, конечно, они интересуются, задают разные вопросы, и по мере возможностей стараемся отвечать на их вопросы развернуто. Хочу сказать, что очень бываю горда, когда подхожу к этому стенду и рассказываю о наших земляках и именно о Магомеде Ташухаджиеве.
0: Скажите, а в музей приходят сотрудники, действующие сотрудники полиции, там, курсанты МВД или Росгвардии, например? Как-то они, может быть, по-другому воспринимают эту историю?
1: Конечно, приходят, в музей приходят разные люди, и сотрудники и МВД, конечно же, в том числе. Просто могут сравнить и понимают, что служба стала не только менее опасна, она стала более престижной. В тот период были сложности с набором сотрудников. Во-первых, у военного командования и других федеральных органов было крайнее недоверие к сотрудникам МВД из числа лиц местного населения. Во-вторых, наши граждане в силу своего менталитета и существовавших тогда суровых реалий не проявляли особого желания в том, чтобы их близкие или родственники шли на службу в органы МВД. На это тоже были свои объективные причины, потому что это было сопряжено, повторимся, с большим риском для жизни сотрудников,

0: а также их семей. И только самые отважные решались вступить в ряды органов внутренних дел. Это сейчас можно найти на каждое место целый список желающих. Тогда ситуация была очень далека от нынешней. В тот период погибло свыше 1600 работников МВД.
1: Селихат Масаровна, в чем лично вы видите главную цель сохранения памяти о таких героях России сегодня? И, на ваш взгляд, чему эта история должна научить тех, кто выходит из дверей музея?
0: Помнить о тех самых лучших представителях нашего народа, которые отдали свои жизни и здоровье за светлое будущее родной земли и всей России. Они смело смотрели в лицо опасности и не отступили ни на шаг. Борьба сотрудников МВД – почтенская
1: история, и, я думаю, очень важно сохранять память о таких людях, как Магомед Ашухаджиев. Нашим слушателям напомню, что в гостях сегодня у нас был лектор-экскурсовод мемориального комплекса «Славы» имени Ахмата Хаджикадырова, Селихат Несеркоева, и на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.

Дидел шоуста еще минуты все лжгала, а тахалирует санкетерн ханчал кьял гергерна. Шицефиря пхайдел терса дайва фариза. Шукода грозно радио тесацем байла душ. А я, адикел шо, марш аль.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyte. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
0: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Geely сертифицировала новый Coolray для российского рынка. Если у родственного BLG X50 Plus только один мотор, у Coolray будет выбор из двух. Машина мощностью 174 лошадиные силы обещает быть одной из самых динамичных в классе. Продавать у нас будут машины китайской сборки, но дешевыми они вряд ли будут. АвтоВАЗ впервые публично показал автомобили новой марки SKM. На выставке в Минеральных водах можно было вживую посмотреть фургоны и минивены М7. Напомним, недавно АвтоВАЗ наладил выпуск легких коммерческих машин на базе китайских аналогов. Они крупнее Ларгуса, но меньше Газели. Грузоподъемность до 700 килограмм. Концерн АГР может возобновить производство кроссоверов Solaris HC. Оригинальное название модели Hyundai.

0: Крета. Накануне концерн продлил сертификацию еще на 2 года. По другим моделям новостей пока нет. Фактически солярисы сейчас не собирают. Поставок машинокомплектов нет. Хотя спрос на эти машины имеется. Недавно в России стартовало производство нового поколения Voya Passion. Несколько лет назад эффектный люксовый седан дебютировал в формате электромобиля. А теперь у него появилась гибридная версия. Она динамичнее электрички и практичнее в дальних поездках. При этом до 200 километров может проехать чисто на батарейке. Подробнее в тест-драйве нового Voya Passion на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
3: 105,4

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Прямо сейчас главное к этому часу. Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 26-летием со дня вступления в должность президента Российской Федерации. В своем телеграм-канале глава Чеченской Республики отметил, что за годы руководства страной удалось укрепить государственность, сохранить территориальную целостность, развить экономику и повысить благосостояние граждан. По словам Рамзана Кадырова, Россия сегодня – это сильное государство с независимой политикой и четкой стратегией развития. Глава региона также подчеркнул положительные изменения в Чеченской Республике. Благодаря тесному взаимодействию с федеральным центром реализованы масштабные инфраструктурные проекты, созданы условия для социальной сферы и самореализации молодежи. В Грозном состоялось открытие швейной фабрики «ВАСТ», одного из крупнейших объектов легкой промышленности в Чеченской Республике и СКФО. Старт работе предприятия дал Рамзан Кадыров. Проект реализован при поддержке фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Строительство фабрики началось в октябре 2024 года. Запуск производства обеспечит регион 200 рабочими местами с перспективой расширения штата до 250 человек. В ассортимент продукции войдет школьная форма, а также мужская и женская одежда. После торжественной церемонии открытия Рамзан Кадыров вместе с внучкой Ахмата Хаджи Кадырова Айшат Кадыровой осмотрел производственные цеха. Глава республики выразил уверенность, что продукция ВАСТ будет востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами. В Гудермесском районе состоялось торжественное новоселье для семей пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. В кратчайшие сроки было возведено 143 жилых здания, 100 из них в селе Новый Биной, а еще 43 в самом Гудермесе. Масштабный проект реализован при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В церемонии принял участие глава Чеченской Республики. Общая площадь жилого фонда превысила 18 тысяч квадратных метров. Помимо самих строений, на участках проложили более 20 километров инженерных сетей и свыше 30 километров дорожного полотна. Рамзан Кадыров подчеркнул, что весь объем работ выполнен всего за 1 месяц и 9 ночей, и поблагодарил строителей за исключительную оперативность и качество. В ходе мероприятия отличившиеся специалисты удостоились государственных наград и почетных званий. После официальной части руководитель региона осмотрел помещение, дав высокую оценку мастерству подрядных организаций. В Идумкалинском районе прошло памятное мероприятие, посвященное героям Великой Отечественной войны. Акция состоялась в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. В мероприятии приняли участие военнослужащие Объединенной группировки войск сил на Северном Кавказе, представители местной власти, правоохранительных органов, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Горец». Участники почтили память павших героев. Кроме того, они посетили памятник воинам 141-го горно-стрелкового полка внутренних войск, погибших в битве за Кавказ. На этом все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: В глазной клинике Центр технологии Молдашева в городе Хасавюрт открыта запись на проведение лечебного ретросклеропломбирования глаз аллоплантом опытными уфинскими офтальмохирургами. Справки по телефону 8-928-152-2003. 8-928-152-2003.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-021-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио Грозный.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Вентилятор Powerbank. В преддверии летнего сезона компания CookTek выпустила необычный гаджет – модульный портативный вентилятор CP Modular Fan Plus с функцией пауэрбанка. Он может одновременно охлаждать человека и заряжать его смартфон даже вдали от розетки. CookTek CP Modular Fan Plus оснащен вентилятором с 9 лопастями и трехфазным бесщеточным двигателем. Он поддерживает три режима работы, включая Turbo Charge со скоростью воздушного потока 11 метров в секунду при уровне шума до 66 дБ. Внутри установлены два аккумулятора по 5000 мАч. Их заряда хватает на 37 часов работы в экономичном режиме, 24 часа на средних оборотах и 4 часа на максимальных. Мощность выходной зарядки составляет 33 Вт, а сам вентилятор можно запитать от сети в обход АКБ. Другой особенностью новинки стала магнитная конструкция Power Pin с усилением на отрыв в 15 ньютон. К вентилятору можно прикрепить внешние модули питания и удлинители. Внутренняя электроника защищена от перегрева, перегрузки, потоку и короткого замыкания. Цену устройства найдете при желании в интернете. Скоро лето, пора выбирать правильные гаджеты. На этом пока все. Услышимся!
0: Новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Новости. Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Прямо сейчас главное к этому часу. Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 26-летием со дня вступления в должность президента Российской Федерации. В своем телеграм-канале глава Чеченской Республики отметил, что за годы руководства страной удалось укрепить государственность, сохранить территориальную целостность, развить экономику и повысить благосостояние граждан. По словам Рамзана Кадырова, Россия сегодня – это сильное государство с независимой политикой и четкой стратегией развития. Глава региона также подчеркнул положительные изменения в Чеченской Республике. Благодаря тесному взаимодействию с федеральным центром реализованы масштабные инфраструктурные проекты, созданы условия для социальной сферы и самореализации молодежи. В Грозном состоялось открытие швейной фабрики «ВАСТ», одного из крупнейших объектов легкой промышленности в Чеченской Республике и СКФО. Старт работе предприятия дал Рамзан Кадыров. Проект реализован при поддержке фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Строительство фабрики началось в октябре 2024 года. Запуск производства обеспечит регион 200 рабочими местами с перспективой расширения штата до 250 человек. В ассортимент продукции войдет школьная форма, а также мужская и женская одежда. После торжественной церемонии открытия Рамзан Кадыров вместе с внучкой Ахмата Хаджи Кадырова Айшат Кадыровой осмотрел производственные цеха. Глава республики выразил уверенность, что продукция ВАСТ будет востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами. В Гудермесском районе состоялось торжественное новоселье для семей пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. В кратчайшие сроки было возведено 143 жилых здания, 100 из них в селе Новый Биной, а еще 43 в самом Гудермесе. Масштабный проект реализован при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В церемонии принял участие глава Чеченской Республики. Общая площадь жилого фонда превысила 18 тысяч квадратных метров. Помимо самих строений, они на участках проложили более 20 километров инженерных сетей и свыше 30 километров дорожного полотна. Рамзан Кадыров подчеркнул, что весь объем работ выполнен всего за 1 месяц и 9 ночей, и поблагодарил строителей за исключительную оперативность и качество. В ходе мероприятия отличившиеся специалисты удостоились государственных наград и почетных званий. После официальной части руководитель региона осмотрел помещение, дав высокую оценку мастерству подрядных организаций. В Идумкалинском районе прошло памятное мероприятие, посвященное героям Великой Отечественной войны. Акция состоялась в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. В мероприятии приняли участие военнослужащие Объединенной группировки войск сил на Северном Кавказе, представители местной власти, правоохранительных органов, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Горец». Участники почтили память павших героев. Кроме того, они посетили памятник воинам 141-го горно-стрелкового полка внутренних войск, погибших в битве за Кавказ. На этом все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Управления.
1: В глазной клинике Центр технологий Молдашева в городе Хасавюрт открыта запись на проведение лечебного ретросклеропломбирования глаз аллоплантом опытными уфинскими офтальмохирургами. Справки по телефону 8-928-152-2003. 8-928-152-2003.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и...
3: Весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании Музаев. Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Марки «Волга Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом заявили в Минпромторге. В ведомстве утверждают, что на рынке достаточно отечественных аналогов. Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной промышленности, сообщили в Минпромторге. По словам чиновников, товары российских производителей представлены в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Поэтому мера не повлияет на ассортимент на российском рынке техники, утверждают в ведомстве. Птицеводы предложили установить в России ценовую вилку на яйца категории S1. Ее планируется применять как для закупки, так и для реализации продукции по аналогии с алкогольным рынком. Летом противостояние птицеводов и ритейлеров усиливается из-за двукратного снижения цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрики из-за растущего производства. Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории S1. И в завершении выпуска: выгулять собаку, отремонтировать кран, помочь с учебой, доставить посылку. Все эти поручения уже стали привычными для россиян, и в целом они готовы привлекать помощников. По результатам опроса сервиса «Анкетолог», 63% россиян готовы брать задания для подработки. Еще 7% рассматривают такой формат как основной источник дохода. Прежде всего, речь о простых поручениях. 50% респондентов готовы попросить кого-то постоять в очереди или забрать заказ. Востребованы текстовые задания, переводы и репетиторство, таких 34%. На курьерские услуги приходится треть того, что россияне доверяют другим, 33%. Чуть реже посторонних привлекают для ухода за животными и растениями или для помощи в быту, уборке или ремонта, таких 28-29%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций – это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития – бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса, бесшовное удаление катаракты, имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда, лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией, консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны, профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «База отдыха «Отчий край».
2: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. В мире есть растения, у которых семена раскручиваются и скручиваются. Спутник Сатурна Тритон является единственным крупным спутником во всей Солнечной системе, который вращается в противоположную сторону относительно вращения своей планеты. Ползающим младенцам удается легче обучаться тем или иным вещам. Колибри чаще любой другой птицы машут крыльями. Земля, Марс, Меркурий и Венера также называются внутренними планетами, так как расположены ближе всего к Солнцу. По форме клюва можно определить, какой пищей питается та или иная птица. Тропические леса Амазонки производят половину мировых запасов кислорода. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики «База отдыха «Отчий край». Домики, беседки, ресторан». 928-293-99-99.

0: новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Прямо сейчас главное к этому часу. Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 26-летием со дня вступления в должность президента Российской Федерации. В своем телеграм

телеграм-канале глава Чеченской Республики отметил, что за годы руководства страной удалось укрепить государственность, сохранить территориальную целостность, развить экономику и повысить благосостояние граждан. По словам Рамзана Кадырова, Россия сегодня – это сильное государство с независимой политикой и четкой стратегией развития. Глава региона также подчеркнул положительные изменения в Чеченской Республике. Благодаря тесному взаимодействию с федеральным центром реализованы масштабные инфраструктурные проекты, созданы условия для социальной сферы и самореализации молодежи. В Грозном состоялось открытие швейной фабрики «ВАСТ», одного из крупнейших объектов легкой промышленности в Чеченской Республике и СКФО. Старт работе предприятия дал Рамзан Кадыров. Проект реализован при поддержке фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Строительство фабрики началось в октябре 2024 года. Запуск производства обеспечит регион 200 рабочими местами с перспективой расширения штата до 250 человек. В ассортимент продукции войдет школьная форма, а также мужская и женская одежда. После торжественной церемонии открытия Рамзан Кадыров вместе с внучкой Ахмата Хаджи Кадырова Айшат Кадыровой осмотрел производственные цеха. Глава республики выразил уверенность, что продукция ВАСТ будет востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами. В Гудермесском районе состоялось торжественное новоселье для семей пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. В кратчайшие сроки было возведено 143 жилых здания, 100 из них в селе Новый Биной, а еще 43 в самом Гудермесе. Масштабный проект реализован при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В церемонии принял участие глава Чеченской Республики. Общая площадь жилого фонда превысила 18 тысяч квадратных метров. Помимо самих строений, на участках проложили более 20 километров инженерных сетей и свыше 30 километров дорожного полотна. Рамзан Кадыров подчеркнул, что весь объем работ выполнен всего за 1 месяц и 9 ночей и поблагодарил строителей за исключительную оперативность и качество. В ходе мероприятия отличившиеся специалисты удостоились государственных наград и почетных званий. После официальной части руководитель региона осмотрел помещение, дав высокую оценку мастерству подрядных организаций. В Идумкалинском районе прошло памятное мероприятие, посвященное героям Великой Отечественной войны. Акция состоялась в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. В мероприятии приняли участие военнослужащие Объединенной группировки войск сил на Северном Кавказе, представители местной власти, правоохранительных органов, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Горец». Участники почтили память павших героев. Кроме того, они посетили памятник воинам 141-го горно-стрелкового полка внутренних войск, погибших в битве за Кавказ. На этом все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Ирмия Бусумна, дал Бог ше силах Коран чуаха, ша двасин хил дождол и силах Коран, ша и алаш дешхилар, и алаш динхилар, и дирик дошхилар, ча гуаяш, бисмилла рухмана рухим, инна нахну наззална дзикра, ва инна леху ла хафидун. Бакалла ча гуа майоша, и двасинак шамау. Ча гуа майоша, и алаш дир мадуша элла, Аллах дала, и ше ча гуа кочина, дейт бахша саузами элла, и Коран двасин цахар кхис дел досуша, Эзир соузайлш ос Коран иве душа Аллах далач о лардина и Коран лардир дошту кимате даллса бадо и Коран лардин ашват Аллах дел ос Коран ахтасвиллерик идага амош идага амдойч сулирам бешверик Аллах дала ларуяш алаш вешу илчен умматан саллаллаху алейхи вассалам Аллах дал дин дошту дикаду из дал бо Коран чуа бисмиллахир рахманир рахим унсури ин тансуру Аллах янсуркум аш Аллах дал дин годах Дел дин кверт белгло Коран, бусубна, мукминна, дел гергерна, дел дин шугоди ашхилах, Аллах дел шун годир душин. Дел яш на Бог, саллаллаху алейхи вассалям, ше деве шек атан хихам беш аллату и жимстаганна, ихфади Аллаха яхфадзка, и Аллах дел ах ала швиллах тун маан худу, и дел вузлах, дел дин лардилах, дел дин годилах, Аллах дел мут ахиллах, Аллах дел ху ала швирухун.
1: الله أكبر

Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Ашхаду анна

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
4: В суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
7: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
8: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов на радио Грозный.
1: 19:25 на часах, час приветов на радио Грозный. Ваши приветы и поздравления, поступающие на наш телеграм-канал прямо сейчас. Итак, написали нам следующее: с днем рождения. Поздравляю человека. Писали следующее: желаю всегда оставаться крепким, надежным и целеустремленным мужчиной. Пусть здоровье будет стальным, дух боевым, а рядом всегда будут верные друзья и любимые люди. Желаю успехов, мирного неба, смелых решений и уверенности в завтрашнем дне. С уважением, Мадина. Подписалась под данным сообщением. Мы тоже присоединяемся. Далде авойлом. Далдуху авойл. Ну и, друзья, хочу вам напомнить о том, что на территории Чеченской Республики и на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения в связи с погодными условиями. Поэтому учитывайте эту информацию, берегите себя, ну и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

19:56 на часах, дорогие друзья, час приветов на радио Грозный. Ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, хочу передать большой салам маршал своему родному брату и лучшему другу Руслану. Это человек доброй души, прекрасный во всех смыслах, дал дуа войлом. Твоя сестра Фатима подписалась по данным сообщениям. Ну и также попросили передать большой салам маршал Абу от брата и друга Адама. И на этом вроде как все. Ну и напоследок напоминаю вам, друзья, что на территории Чеченской Республики и на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Учитывайте эту информацию, берегите себя, ну и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Прямо сейчас главное к этому часу. Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 26-летием со дня вступления в должность президента Российской Федерации. В своем телеграм-канале глава Чеченской Республики отметил, что за годы руководства страной удалось укрепить государственность, сохранить территориальную целостность, развить экономику и повысить благосостояние граждан. По словам Рамзана Кадырова, Россия сегодня – это сильное государство с независимой политикой и четкой стратегией развития. Глава региона также подчеркнул положительные изменения в Чеченской Республике. Благодаря тесному взаимодействию с федеральным центром реализованы масштабные инфраструктурные проекты, созданы условия для социальной сферы и самореализации молодежи. В Грозном состоялось открытие швейной фабрики «ВАСТ», одного из крупнейших объектов легкой промышленности в Чеченской Республике и СКФО. Старт работе предприятия дал Рамзан Кадыров. Проект реализован при поддержке фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Строящо 43 в самом Гудермесе. Масштабный проект реализован при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В церемонии принял участие глава Чеченской Республики. Общая площадь жилого фонда превысила 18 тысяч квадратных метров. Помимо самих строений, на участках проложили более 20 километров инженерных сетей и свыше 30 километров дорожного полотна. Рамзан Кадыров подчеркнул, что весь объем работ выполнен всего за 1 месяц и 9 ночей, и поблагодарил строителей за исключительную оперативность и качество. В ходе мероприятия отличившиеся специалисты удостоились государственных наград и почетных званий. После официальной части руководитель региона осмотрел помещение, дав высокую оценку мастерству подрядных организаций. В Идумкалинском районе прошло памятное мероприятие, посвященное героям Великой Отечественной войны. Акция состоялась в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. В мероприятии приняли участие военнослужащие Объединенной группировки войск сил на Северном Кавказе, представители местной власти, правоохранительных органов, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Горец». Участники почтили память павших героев. Кроме того, они посетили памятник воинам 141-го горно-стрелкового полка внутренних войск, погибших в битве за Кавказ. На этом все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: В глазной клинике Центр технологий Молдашева в городе Хасавюрт открыта запись на проведение лечебного ретросклеропломбирования глаз аллоплантом опытными уфинскими офтальмохирургами. Справки по телефону 8-928-152-2003, 8-928-152-2003.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Солнечные панели теперь можно интегрировать в дизайн зданий. Солнечные панели больше не обязаны портить внешний вид зданий. Немецкие ученые нашли способ сделать их практически незаметными, при этом не жертвуя мощностью и сохраняя высокую эффективность работы самих поверхностей. Далее детальнее. Разработку представил Институт солнечных энергетических систем Фраунгофера во Фрайбурге. Технология получила название ShadeCut и позволяет наносить сложные узоры на панели, имитируя черепицу или кладку. Метод основан на покрытии Morpho Color, вдохновленном крыльями бабочки Morpho. Цвет создается не пигментами, а микроструктурами, управляющими светом. Пленки с вырезами формируют рисунки, которые можно настраивать под конкретный проект. При этом сохраняется около 95% мощности обычных панелей. Технология хорошо подойдет для фасадов, крыш и даже исторических зданий. Панели можно адаптировать под цвет и стиль окружающей среды. О разработке подробнее расскажут на выставке InterSolar Europe 2026, которая пройдет в Мюнхене с 23 по 25 июня. На этом пока все. Услышимся!
2: Новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
1: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Прямо сейчас главное к этому часу. Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 26-летием со дня вступления в должность президента Российской Федерации. В своем телеграм-канале глава Чеченской Республики отметил, что за годы руководства страной удалось укрепить государственность, сохранить территориальную целостность, развить экономику и повысить благосостояние граждан. По словам Рамзана Кадырова, Россия сегодня – это сильное государство с независимой политикой и четкой стратегией развития. Глава региона также подчеркнул положительные изменения в Чеченской Республике. Благодаря тесному взаимодействию с федеральным центром реализованы масштабные инфраструктурные проекты, созданы условия для социальной сферы и самореализации молодежи. В Грозном состоялось открытие швейной фабрики «ВАСТ», одного из крупнейших объектов легкой промышленности в Чеченской Республике и СКФО. Старт работе предприятия дал Рамзан Кадыров. Проект реализован при поддержке фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Строительство фабрики началось в октябре 2024 года. Запуск производства обеспечит регион 200 рабочими местами с перспективой расширения штата до 250 человек. В ассортимент продукции войдет школьная форма, а также мужская и женская одежда. После торжественной церемонии открытия Рамзан Кадыров вместе с внучкой Ахмата Хаджи Кадырова Айшат Кадыровой осмотрел производственные цеха. Глава республики выразил уверенность, что продукция ВАСТ будет востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами. В Гудермесском районе состоялось торжественное новоселье для семей пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. В кратчайшие сроки было возведено 143 жилых здания, 100 из них в селе Новый Биной, а еще 43 в самом Гудермесе. Масштабный проект реализован при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В церемонии принял участие глава Чеченской Республики. Общая площадь жилого фонда превысила 18 тысяч квадратных метров. Помимо самих строений, они на участках проложили более 20 километров инженерных сетей и свыше 30 километров дорожного полотна. Рамзан Кадыров подчеркнул, что весь объем работ выполнен всего за 1 месяц и 9 ночей, и поблагодарил строителей за исключительную оперативность и качество. В ходе мероприятия отличившиеся специалисты удостоились государственных наград и почетных званий. После официальной части руководитель региона осмотрел помещение, дав высокую оценку мастерству подрядных организаций. В Идом-Калинском районе прошло памятное мероприятие, посвященное героям Великой Отечественной войны. Акция состоялась в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. В мероприятии приняли участие военнослужащие Объединенной группировки войск сил на Северном Кавказе, представители местной власти, правоохранительных органов, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Горец». Участники почтили память павших героев. Кроме того, они посетили памятник воинам 141-го горно-стрелкового полка внутренних войск, погибших в битве за Кавказ. На этом все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: приветов на радио Грозный.
1: 21:28 на часах, час приветов на радио Грозный. Ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, просят начать со следующего поздравления. Сегодня свой день рождения, 30-й день рождения, отмечает замечательный человек по имени... Моусар отмечает сегодня свой день рождения. Желаем тебе много-много счастья и здоровья. Под этим сообщением подписались его коллеги и попросили поставить для него хорошую композицию. Ну, она обязательно прозвучит. Ну, а напоминаю вам, друзьям, о том, что на территории Чеченской Республики и также на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Будьте осторожны, соблюдайте правила дорожного движения, само собой, и также учитывайте погодные условия, берегите себя, оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Грозный.
1: 21:53 на часах, час приветов на Радио Грозный. Ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, что же нам написали? С днем рождения просит поздравить самого дорогого и лучшего брата Саида Далде Авойла, братишка. Ты лучший, любим тебя, желаем тебе всего наилучшего. Твои сестренки подписались под данным сообщением. Далее хочу передать большой салам Ашалмаке и Айне, которые сейчас едут домой. Далня Абуэл, что без подписи по данным сообщениям. Зухре и Аслану в Аргун отправляется Саламаршал от Мадины. Ну и также просят передать Саламаршал Амирхану, но без подписи по данным сообщениям. И, кажется, это было последнее, друзья. Напоминаю вам напоследок, что на территории Чеченской Республики и также на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Берегите себя и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Прямо сейчас главное к этому часу. Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 26-летием со дня вступления в должность президента Российской Федерации. В своем телеграм-канале глава Чеченской Республики отметил, что за годы руководства страной удалось укрепить государственность, сохранить территориальную целостность, развить экономику и повысить благосостояние граждан. По словам Рамзана Кадырова, Россия сегодня – это сильное государство с независимой политикой и четкой стратегией развития. Глава региона также подчеркнул положительные изменения в Чеченской Республике. Благодаря тесному взаимодействию с федеральным центром реализованы масштабные инфраструктурные проекты, созданы условия для социальной сферы и самореализации молодежи. В Грозном состоялось открытие швейной фабрики «ВАСТ», одного из крупнейших объектов легкой промышленности в Чеченской Республике и СКФО. Старт работе предприятия дал Рамзан Кадыров. Проект реализован при поддержке фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Строительство фабрики началось в октябре 2024 года. Запуск производства обеспечит...

Глава Чеченской республики. Общая площадь жилого фонда превысила 18 тысяч квадратных метров. Помимо самих строений, на участках проложили более 20 километров инженерных сетей и свыше 30 километров дорожного полотна. Рамзан Кадыров подчеркнул, что весь объем работ выполнен всего за 1 месяц и 9 ночей, и поблагодарил строителей за исключительную оперативность и качество. В ходе мероприятия отличившиеся специалисты удостоились государственных наград и почетных званий. После официальной части руководитель региона осмотрел помещение, дав высокую оценку мастерству подрядных организаций. В Идумкалинском районе прошло памятное мероприятие, посвященное героям Великой Отечественной войны. Акция состоялась в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. В мероприятии приняли участие военнослужащие Объединенной группировки войск сил на Северном Кавказе, представители местной власти, правоохранительных органов, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Горец». Участники почтили память павших героев. Кроме того, они посетили памятник воинам 141-го горно-стрелкового полка внутренних войск, погибших в битве за Кавказ. На этом все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».
1: Ассаламу алейкум, друзья. Это программа «Вечер в столице». У нас сегодня в гостях специальный гость. Говоря специальный, подразумевая и название ее должности, это специальный корреспондент редакции новостей ЧГТРК «Грозный» Валентина Савельева.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуй, здравствуй, Валя. Всегда было интересно с тобой пообщаться. Ты в первый раз на радио, но это была немного другая тематика. Сейчас мы бы хотели бы с тобой пообщаться на тему народного единства. Как мы знаем, этот год, он объявлен годом народного единства в нашей стране. И ты, наверное, человек, который знает и на себе ощутил, насколько важно быть единым в единой стране. Ты помнишь, когда ты впервые приехал в Чеченскую Республику, свои вот эти первые впечатления, потому что все-таки человек немного из другой части нашей страны. Как проходила сама интеграция?
2: Мы переехали в июне 2017 года, то есть почти 9 лет мы уже живем здесь с семьей. Переехали мы, потому что мой супруг военнослужащий, его сюда перевели служить. Если честно, когда вот он мне позвонил, мы еще были в Питере, он позвонил и сказал то, что меня переводят в Грозный. Честно, я собиралась просто уйти быстрее, чем он.
1: Да? Сюда, я думал, ты собиралась уйти.
2: Не-не-не-не-не, я очень хотела сюда попасть. Я знала, что здесь очень красивые традиции, я знала, что здесь очень красивая природа. Интеграция, в принципе, не далась мне сложно. В детстве, когда я была маленькая, я дружила с чеченцами. То есть у нас в Вольске, в Саратской области, где жили мои бабушка и дедушка, там по соседству жили чеченцы. Вообще, когда я совсем маленькая была, у нас снимали квартиру чеченцы, также в Вольске, поэтому ничего особо нового для меня не было.

0: и мышление, что типа, все, куда ты поехала, тебя украдут, и так далее и тому подобное. Потом я развеяла эти мифы, сюда гости приезжали, мои знакомые, им тоже все понравилось. И, в общем, влиться в общество не составило труда. Да.
1: Ты помнишь тот день, когда ты попала на ЧГТРК Грозный, то есть в день своей работы? Был ли у тебя опыт работы до этого в средствах массовой информации? Это вообще первый рабочий день, первые знакомства. А насколько они у тебя отложились в памяти? Все-таки незнакомые люди...
0: Помню, я пришла первый раз на работу, я до этого, честно, никогда не смотрела ЧГТРК Грозный, я вообще не знала, куда я иду. Я познакомилась с продюсером новостей Динарой на тот момент. Мы с ней познакомились через собаку. Эта собака бегала по городу, она от меня убежала, я у нее увидела в Инстаграме, как она кормит эту собаку, мы списались, в итоге так и познакомились. Первый день я пришла, меня хорошо встретили. Первая, кого я увидела, ну, Динару и Радиму. Потом в этот же день меня поставили в рубрику. Тогда у нас были рубрики «Часовой». И в первый день поставили меня в эту рубрику, в новости, в студию новостей записываться. В принципе, спокойно я записалась. Меня до этого как раз интервью брали в приютах. Делали сюжеты про приюты.
1: Это
0: раз...
1: отсылка к твоей волонтерской деятельности.
0: Да-да-да. И вот я там первый раз в интервью давала, и вот пришла. Ну, камеры я не боялась. Что почему-то всех удивило. Помню, Амина Дакаева говорила. Режиссер, по-моему, ей сказала, она камеры не боится. Она говорит, я вижу, и мне от этого страшно. И тогда я записала рубрику. На следующий день пришла, и в течение 2 недель меня оформили на работу.
1: А вот как раз мы с тобой раз заговорили о волонтерской деятельности. Вот вообще, твоя волонтерская деятельность, хватает ли тебе времени, то есть совмещать и работу... Потому что и направление, мы про это направление с тобой чуть попозже поговорим, вот с той непосредственной деятельностью, то есть как называется, может быть, на правах рекламы ваша организация?
0: Ну, я не отношусь ни к какой организации, кому могу, тому помогаю, вот что могу, то делаю, мне без разницы, кто волонтер, какой приют, я стараюсь помочь животным в первую очередь, а кто курирует это животное... Разницы никакой не вижу. Все делаем общее дело. Насчет работы, да, когда я пришла, стало сложнее совмещать, потому что до этого я прям 24/7, и ночью иногда раненая собака, там кошка, поехать забрать. В любом случае стараюсь совмещать. Бывало, когда я ночами не спала, там в 7 утра где-нибудь кофе выпьешь и на работу. И всю ночь перед этим не спали, там бегали за собаками, ловили раненых собак, там кошек в клинике возили. Сейчас тоже стараюсь помогать. У меня у самой дома 6 котов. Один из которых СВОшник в прямом смысле слова. 2 морские свинки, кролик и 2 собаки. И хомячок. Еще я выкупила жеребенка. В Дагестане я его выкупила. Он у меня сейчас в горах живет. В общем, стараюсь, чем могу помогать. Финансово как-то помогаю, если не могу физически. Физически научилась делать уколы, капельницы, кровь брать. Если надо, вот, допустим, кто-то из приюта позвонит, там, не могла бы ты помочь приехать уколоть, потому что не все животные сидят и ждут, когда ты им сделаешь прививку, там, кого-то подержать. Кому-то капельницу поставить. Всегда стараюсь выбраться и помочь.
1: Говоря непосредственно о твоей работе, ты делаешь программы про СВО. Все, что связано с СВО. Что ты открыла для себя, работая вот в этом направлении? Вот были ли для тебя открыты какие-то совершенно до этого непонятные для тебя истины? То есть был ли очень сложным вход в целом в этот жанр? Потому что на самом деле самое главное, самый главный риск, ты можешь не вернуться, поехав, там, допустим, за каким-то сюжетом. Наши коллеги, там, и это и Хамзат Аюбов, и Магомед Закаров, и другие ребята, которые там на постоянной основе находятся, мы все время за них болеем. Вот ты расскажи, чем тебя встретила зона СВО?
0: Ну, по поводу того, насколько было мне сложно. Сложно не было, у меня отец военнослужащий, и муж военнослужащий, и я сама матрос в запасе, я в Питере немножечко служила. Меня отец с 2 лет брал с собой... воинские части, то есть я все это с детства прошла. Зона СВО — это война. Понятно, что каких-то там счастья, не знаю, радости, веселья там нету. Ребята всегда ждут, всегда приглашают. Как один вот заметил из военнослужащих, он говорит, ты делаешь сюжеты, их смотришь, и они сделаны с душой. По-другому я не могу, потому что, опять же, да, я была в зоне СВО, да и до этого я понимаю, насколько это сложно. Их труд, это сложная задача морально-психологически вывозить

0: что они годами находятся там, это тоже сложно. Периодически бывают потери, без этого, к сожалению, никуда. Я не могу не делать эти сюжеты, я хочу, чтобы люди знали о героях нашего времени, о том, насколько это тяжело, с какими трудностями они сталкиваются, насколько они там держатся. Всегда, вот когда я там бываю, всегда юмор. То есть без этого вообще никак. Шутки, юмор, потому что иначе, наверное, там не вывезешь, по-другому и не сказать. Ну вот я душой и сердцем болею за ребят. Приехать в зону СВО, то, что я могу не вернуться, ну, мы все когда-то умрем. И, наверное, если Всевышний определил умереть тебе вот в этот час, в этот момент, ты от этого никуда не денешься. Да, там за нами летали FPV-дроны. Главное — слушать командира, делать все по инструкции, никакой самодеятельности, изучать эту тему, тоже как-то подготавливать себя и морально, и психологически, соблюдать технику безопасности, и шансов вернуться гораздо больше становится. После я очень, если честно, долго в себя прихожу. Вот последняя моя командировка, 3 февраля мы записали бойца с позывным «Гром». Это заместитель командира батальона «Хохла» спецназа «Ахмат». 3 февраля, часов 10 вечера, мы писали интервью. 10 февраля он погиб. Соответственно, интервью уже вышло посмертно. И вот, ну вот как я не могу не поехать туда и не показать этих людей? Насколько там героические подвиги, как они собой рискуют, как они гражданских прикрывают. Вот Кремяна, Ахмат, Чечня, они месяц были в окружении, и там с ними была семья гражданских. Вот они делились тем, что они находили, какую-то еду, воду они сливали, воды не было, они сливали вот с душевых, которые на придомовых участках стоят. Они оттуда воду сливали, то есть с ними делились, и первое, кого они спасли, когда прорвали это кольцо, то вот как раз этих гражданских. Просто не говорить об этом, на мой взгляд, да.
1: Год народного единства, вот именно так называется 26-й год, и основной все-таки темой нашего сегодняшнего интервью был вот именно год народного единства, то и пожелание вот год народного единства, насколько важно, на твой взгляд, быть толерантным.

0: там в Избербаше на пляж. Я люблю ездить именно в горные районы, там Хунзах, Кубачи, Гамсутль, Гунип. Кругом встречаются разные люди, и у меня всегда с ними прекрасные отношения. Я уважаю их религию, их традиции, и, соответственно, такое же отношение я вижу к себе. В Грозном у меня даже на Беркут я выхожу. О, привет, как дела? То есть много знакомых. Я стараюсь видеть в людях хорошее, потому что я была учителем в школе, и вот в каждом своем ученике, какой бы он хулиган ни был, я знаю, что в нем есть что-то хорошее. Во всех людях есть что-то хорошее, и я никогда не смотрела, какой национальности, какой религии придерживается человек. То есть для меня ты человек, либо ты не человек. Вот так вот. Иначе никак. И я считаю, что в мире жить гораздо лучше, чем быть в каких-то конфликтах.
1: Лучше худой мир.
0: Да, чем хорошая война. И тот же пример сейчас СВО. У нас есть спецназ «Ахмат» под командованием Аптиароновича. Там безумное количество национальностей, абсолютно разные ребята. Как они друг за друга стоят, это надо видеть. То есть буряты, чеченцы, русские, ребята из Дагестана, калмыки, есть даже один японец в подразделении. И насколько вот там как раз проявляется вот эта вот дружба, именно на человеческих качествах основанная. У них нет конфликтов, каждый друг за друга. Я вот считаю, что как раз в единстве-то она и сила, действительно, как бы это ни звучало уже, фраза избита, но это действительно сила в единстве, потому что иначе, наверное, никак.
1: Друзья, это была программа «Вечер в столице». У нас сегодня в гостях была Валентина Савельева, специальный корреспондент редакции новостей ЧГТРК «Грозный». Говорили о многом, и о СВО, и о толерантности, и о волонтерской деятельности. Слушайте нас каждое воскресенье и среду.
2: Мы не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.